будущем дую на Гагарин сюда еще не в будущем театре свалил на Сперпара. Радио Статус Капсель.

будущем твою мегагерцу точню, летящим театром свайл на сперпара. Радио Статус Капсель.

чем дую на Герцу дожнем, прежде чем тебя зазвал на Сбербара. Радио Статус Капсель.